0: Прибежал наш час, уж мусим
1: есть.
0: Нас до крайней тел, где я всё изменено. Каждую ночь тебе